помощь себе Иисус Христос выбрал 12 бедняков, чтобы шли вместе с Ним и учили народ. Этих 12 называют апостолы или ученики. И выбрал Он их из бедных людей, чтобы бедняки навсегда, на все грядущие годы запомнили, что небо создано для них так же, как и для богатых, и что Бог не делает различий между теми, кто носит хорошую одежду, и теми, кто ходит в лохмотьях и босой. Самые жалкие, некрасивые и убогие, если только они были добрыми на земле, будут светлыми ангелами на небе. Не забывайте об этом, когда станете взрослыми, мои дорогие. Не гордитесь и будьте добры к любому бедняку, мужчину то, женщину или ребенка. Если они дурны, думайте о том, что они были бы лучше, будь у них добрые друзья и хорошие семьи, и если бы их лучше учили. Старайтесь исправить их добрым убеждением и участием, и если сумеете, всегда старайтесь учить их и помогать им. И если кто-то станет плохо говорить о бедных и несчастных, думайте о том, что Христос жил среди них и учил их, и считал, что они достойны Его забот. И всегда жалейте их, и думайте о них как можно лучше.

Имена 12 апостолов были Симон Петр, Андрей, Иаков, сын Завидеев, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков, сын Алфеев, Левий, Симон и Иуда Искариот. Иуда Искариот впоследствии предал Христа, о чем вы позже узнаете. Первые четыре апостола были бедными рыбаками. Раз сидели они в своих лодках у берега и чинили сети, а Христос шел мимо. Он остановился и, войдя в лодку Симона Петра, спросил его, много ли рыбы тот поймал. Петр ответил, нет, они ловили сетями всю ночь, но ничего не поймали. И Христос сказал, закиньте сеть снова. Они закинули, и сеть тотчас переполнилась рыбой. Рыбы было так много, что пришлось позвать на помощь других рыбаков, и даже тогда они вытащили ее с превеликим трудом. Это было еще одно чудо, сотворенное Христом. Иисус тогда сказал, «Идите со мной». И они тотчас пошли, и с тех пор 12 учеников или апостолов были всегда с Ним. Поскольку люди толпами следовали за Иисусом и просили, чтобы Он учил их, Он поднялся на гору и проповедовал им, и дал им из собственных уст молитву, начинающуюся словами «Отче наш, сущий на небесах», которую вы читаете каждый вечер. Ее называют молитвой Господней, ибо первым ее произнес Иисус и велел своим ученикам так молиться. Когда же он спустился с горы, к нему подошел человек с ужасной болезнью, которую называют проказой. В те дни она была очень распространена, и тех, кто болел этой болезнью, называли прокаженными. Прокаженный пал к ногам Христа и сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня исцелить». Иисус, всегда полный сострадания, простер руку и сказал, «Хочу, исцелись». Проказа тотчас сошла, и больной исцелился. Куда бы ни шел Христос, за ним всегда следовали толпы. И вот он зашел вместе со своими учениками в один дом отдохнуть. Пока он сидел там, пришли люди и принесли больного, расслабленного, который весь дрожал и не мог ни двигаться, ни стоять. Однако в дверях и возле окон так много столпилось народа, что они не могли приблизиться к Христу. И тогда поднялись на крышу дома, которая была невысока, и, разобрав кровлю, спустили постель, на которой лежал больной, в ту комнату, где был Христос. Увидев его, Иисус, полный жалости, сказал, «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И человек встал и ушел совсем здоровый, благословляя его и благодаря Бога. А в другой раз подошел к нему сотник или начальник над солдатами и сказал, «Господи, слуга мой лежит дома и очень страдает». Христос ответил, «Я приду и исцелю его». Сотник же сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом, но скажи только слово, и я знаю, выздоровеет слуга мой». Обрадовался Христос, что сотник так истинно в него верует, и сказал, «Да будет так». И слуга выздоровел в тот же час. Но из всех, кто приходил к нему, ни один так не плакал, как некоторый судья. Он ломал руки и говорил, «Господи, моя дочь, моя прекрасная, добрая, невинная девочка умерла. О, приди к ней, возложи на нее свою благословенную руку. И я знаю, она воскреснет, вернется снова к жизни и осчастливит меня и свою мать. Господи, мы так ее любим, так любим». А она умерла. И Иисус пошел с ним, а вместе с ним пошли и ученики. И они вошли в дом судьи, где лежала в комнате бедная умершая девочка, а над ней плакали друзья и соседи, и играла тихая музыка. Так всегда было в те дни, когда кто-то умирал. Христос, глядя с печалью на девочку, сказал, чтобы утешить ее бедных родителей, «Она не умерла, она спит». И велел всем, кто был в комнате, выйти, и, подойдя к мертвой девочке, взял ее за руку. И она встала, совсем здоровая, словно после сна.
Вот верно, весело было смотреть, как родители обнимали, целовали ее и благодарили Бога и Сына Его Иисуса Христа за такую великую милость. Впрочем, Он всегда был добрым и милостивым. Он делал столько добра и учил стольких людей, как любить Бога и как надеяться попасть после смерти на небо, что Его назвали «Спаситель».

0: Даффа. Яркое солнце нещадно палило. Казалось, что все живое ожидает момента, когда светило скроется за горизонтом и наступит прохладный вечер. По тихой деревенской улице, глубинке Эфиопии, торопливо шел чернокожий мальчик лет 12. Звали его Даффа. Он подошел к старому зданию школы и замедлил шаг. Из открытого окна доносился громкий голос учителя. Неслышно ступая, Даффа подошел к самому окну и сел на землю. Учитель диктовал слова, и дети старательно записывали их на грифельных досках. Даффа встал на цыпочки и заглянул в класс. «Интересно, как быстро они пишут?» — подумал он, с интересом разглядывая учеников. Целый месяц уже Даффа приходил сюда и сидел под окном, прислушиваясь к голосу учителя. Он не мог зайти в класс и учиться, как другие мальчики, потому что у его мамы не было денег заплатить за учебу. Школы в Эфиопии были платными. Папа Даффы умер несколько лет назад. Даффа помогал маме тем, что пас коз богатого человека. Даффа очень хотел научиться читать и писать. Но самостоятельно выучить алфавит он не мог. В нем было больше 200 знаков. Поэтому с наступлением вечера Даффа спешил к школе. Забыв об осторожности, мальчик приподнялся, чтобы лучше рассмотреть класс. В этот момент его заметил учитель. «Что ты здесь делаешь?» — удивленно спросил он, подойдя к окну. От неожиданности Даффа не знал, что сказать. Учителю стало жаль мальчика, и он с теплотой в голосе еще раз спросил. «Мальчик, что ты здесь делаешь?» «Я очень хочу научиться читать и писать, но мне нечем платить за учебу в школе», — тихо произнес Даффа и умоляюще посмотрел на учителя. «Можно я буду приходить сюда каждый вечер и слушать ваши уроки?» «Приходи», — разрешил учитель, подумав. «О, если бы мои ученики тоже так сильно хотели учиться!» С тех пор Даффа каждый вечер спешил на занятия в школе. Он садился под окном и внимательно слушал. Грифельной доски у него не было, и он писал палочкой прямо на песке. Его усердие не прошло бесследно. Через некоторое время он знал весь алфавит и неплохо писал. Теперь Даффе хотелось приобрести какую-нибудь книгу. Но где ее взять? Однажды хозяин, у которого работал Даффа, послал его на рынок продать козу. На рынке было пыльно и шумно. Продавцы приглашали покупателей и громко расхваливали свой товар. Овцы и козы, выставленные на продажу, жалобно блеяли. То тут, то там раздавался звон монет. Даффа быстро продал козу и на обратном пути с интересом смотрел по сторонам. Увидев прилавок с книгами, Даффа остановился. «Как много!» — прошептал он. Перед Даффой лежали книги. Большие и маленькие, толстые и тонкие. Особенно ему понравилась одна книга с картинками. Она стоила ровно столько, сколько Даффа заработал за целую неделю. Ему очень хотелось купить эту книгу. В его кармане лежали деньги за проданную козу. Несколько минут Даффа колебался. «Можно ли взять их?» «Мой хозяин добрый», — подумал Даффа. «Он не будет ругать меня, а я обязательно верну ему деньги». Даффа отсчитал несколько монет и заплатил за книгу. С огромной радостью он поспешил домой, крепко прижимая к груди свое сокровище. Хозяин на самом деле не поругал трудолюбивого пастушка, который в конце недели вернул свой долг. На следующий день Дафа нашел хорошее пастбище. Козы мирно паслись, а Дафа открыл книгу, посмотрел несколько рисунков и принялся читать по слогам, как учили в школе. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода?» Дафа купил Евангелие. Перед мысленным взором мальчика стали появляться удивительные картины. В какой-то далекой стране родился необычный младенец – Иисус. В день его рождения радовались ангелы, небесные жители. Их восторженное пение слышали пастухи на поле. Позже необыкновенному мальчику поклонились мудрецы. Они принесли ему в дар золото, ладан и смирну. Дафа сильно переживал, когда читал о злом Ироде, который хотел убить Иисуса. Сколько же детей он погубил? Как хорошо, что родители Иисуса узнали о коварном плане царя и убежали в другую страну. Чтение так увлекло Дафу, что он не заметил, как наступил вечер. Прохладный ветерок напомнил о том, что пора возвращаться домой. С нетерпением пастушок ждал следующего дня. Он горел желанием читать драгоценную книгу дальше. «Если бы Иисус жил у нас, Он исцелил бы моего отца, и он не умер бы. Я ходил бы в школу, как все дети, и не чувствовал бы себя таким одиноким», — думал Дафа, прочитав половину книги. Узнав о смерти Иисуса, Дафа сильно расстроился. Несколько дней он не открывал книгу. Почему же такое случилось? Как могли люди распять на кресте такого хорошего учителя? И лишь когда Дафа все же дочитал книгу до конца, он узнал, что Иисус воскрес. Это же настоящее чудо! Прошли годы. Дафе исполнилось 16 лет. Однажды в деревню, где жил Дафа, приехали белые люди. Это были миссионеры. Они приехали в Эфиопию, чтобы рассказать неграм о Боге и Его Сыне Иисусе Христе. Узнав об этом, Дафа сильно обрадовался. «Иисус Христос — это тот человек, о котором написано в его книге. Наконец Дафа узнает о нем больше». От соседа Дафа узнал, что белые люди приглашают на работу желающих строить дома. Мама разрешила Дафе пойти к ним на работу, и он с радостью стал трудиться у миссионеров. Вместе с другими неграми Дафа жил в палатке рядом со стройкой. Каждый вечер белый человек проводил собрания для своих работников. Дафа внимательно слушал и старался запомнить все, что говорил проповедник. Его сердце чуть не разорвалось от радости, когда он узнал, что Иисус Христос пришел на землю спасти грешников, что Он любит всех людей, и Дафу тоже. Однажды вечером миссионер проходил мимо палатки чернокожих работников и услышал чей-то громкий голос. Миссионер прислушался. Затем он подошел ближе и осторожно заглянул в палатку. Он не поверил своим глазам. Дафа читал вслух Евангелие. Миссионер поспешил поделиться своей радостью с женой. «Представь себе, Дафа читает Евангелие своим друзьям». На следующий день миссионеры пригласили Дафу на беседу. Они попросили его рассказать, как он узнал о Христе и где взял Евангелие. Сначала робко, а потом увереннее Дафа рассказал, как научился читать и как купил книгу. Миссионеры не переставали удивляться. Сколько они переживали и молились о том, чтобы суметь донести до чернокожих людей весть о Христе, о Его любви и Бог удивительным образом приготовил путь для принятия Евангелия. Дафа искренне попросил у Бога прощения за свои грехи и стал усердно молить, помогать миссионерам. Он очень хотел, чтобы его народ обратился от идолов к истинному Богу. Бог благословил ревностного труженика и доверил Дафе большой труд – благовествовать Евангелие среди африканцев. Многие мальчики и девочки тоже мечтают трудиться на Божьей ниве, когда станут взрослыми. Но все ли задумываются о том, что готовиться к труду надо с самого детства? Подготовка к большому служению несложная, но требует усердия и постоянства. Прилежная учеба в школе, послушание родителям, почтение к старшим, заучение текстов Священного Писания поможет вам не только посвятить себя Богу, но и успешно служить Ему в том деле, на которое Он позовет вас.
1: Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания и продолжаем читать шестую главу книги пророка Иезекииля. В ней Бог предсказывает суровое наказание для жителей Иудеи. Как вы, должно быть, помните, в начале этой главы Бог через своего пророка пообещал навести на иудейскую землю меч и разрушить высоты, где идолопоклонники приносили свои жертвы. А в стихах 4 и 5 Бог продолжает обращаться к непокорным представителям своего народа с грозным предостережением и говорит им: «Жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты, и повергну убитых ваших пред идолами вашими, и положу трупы сынов Израилевых пред идолами их, и рассыплю кости ваши вокруг жертвенников ваших». Остается только сожалеть, что евреи, которые жили в Германии, не прочли книгу Иезекииля с должным вниманием. Они предпочли подчиниться такому диктатору, как Гитлер, вместо того, чтобы обратиться к Богу живому. И в результате им пришлось узнать, что Бог наказывает своих непокорных детей. Друзья мои, с Богом шутить нельзя. Его суд над грехами людей неизбежен. Америка старается вести мирную политику, но ее проблемы не решаются, а только накапливаются. Вы спросите меня, почему так происходит? Потому что Бог судит нас. Вы думаете, что Бог — это тихий старичок с длинной бородой, который сидит на облаке и плачет крокодильими слезами? Друзья мои, Бог свят. В первой главе своей книги пророк Иезекииль рассказывает, как ему была явлена святость Бога. Повествуя о своем видении, он обращает наше внимание на колеса, двигавшиеся внутри других колес. Именно так выглядит энергия Бога, которая движется к осуществлению своих замыслов, а сопровождающий это движение огонь и ветер напоминает о суде Бога над землей, на которой мы живем. Может быть, вам грустно думать о Боге подобным образом? Но горькая пилюля, которую прописывает нам доктор, помогает нам выздороветь. И вам придется проглотить эту горькую пилюлю. Наш Бог свят, и Он не ошибается. Это мы можем ошибаться. И когда мы ошибаемся, нарушая установленные Господом законы, нам приходится платить. Готовы ли вы признать это? Итак, Бог говорит: «Я буду судить Израиль, и мой суд будет ужасен». Однако Израилю совсем не хотелось признавать свои ошибки. Но даже в то суровое время всеобщего отступничества находились люди, которые оставались верны Богу. Послушайте стих 8. «Но я сберегу остаток, так что будут у вас среди народов уцелевшие от меча, когда вы будете рассеяны по землям». Хотя народ в основном отошел от Бога, среди жителей Иудеи остались верующие люди. То же самое можно сказать и о сегодняшней церкви. Либерализм в ней процветает, но среди прихожан остались и те, кто хранит верность Богу. И Бог никогда не забывает таких людей. Читаем далее, послушайте 9 стих. «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, когда будут отведены в плен, когда я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов. И они к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих». «И вспомнят о мне уцелевшие ваши среди народов, куда будут отведены в плен». Что будут делать эти уцелевшие? Они будут свидетельствовать о Боге. «Я приведу в сокрушение блудное сердце их, отпавшее от меня, и глаза их, блудившие вслед идолов». Эти люди принадлежат Богу, но изменили Ему, совершили духовное прелюбодеяние.
омертвевшая и закосневшая в своем фарисействе церковь, которая останется на земле после того, как Христос заберет к себе истинную церковь, сравнивается с блудницей в 17 главе Откровения. Это самая пугающая глава в Слове Божьем. В ней описана ужасная картина. Грешники к самим себе почувствуют отвращение за то зло, какое они делали во всех мерзостях своих. Таким был результат суда над Иудеей. Но сегодня мы не видим этого результата. Это значит, что того суда для людей оказалось недостаточно. И землю ждет новый суд в период великой скорби. Тогда люди молча предстанут перед Божьим судом. Может быть, вы думаете, что в этот скорбный момент они наконец-то покаются? Но этого не будет. Во времена Иезекииля нашлись люди, которые почувствовали отвращение сами к себе. И они искренне покаялись, потому что их сердца были по-прежнему близки к Богу. И такие люди находятся среди народа Божьего всегда. Если вы ненавидите себя за то, что когда-то послужили дьяволу, значит, вы принадлежите к народу Божьему. Обратите внимание на 10 стих. «И узнают, что я Господь. Не напрасно говорил я, что наведу на них такое бедствие. И узнают, что я Господь». Эта фраза повторяется в 6 главе Иезекииля трижды. «Таков результат суда». Опять же, мы не замечаем этого результата в наши дни. Люди не признают руки Божьей. Они не хотят замечать Божьего наказания в виде обрушивающихся на них бедствий и говорят, будто Бог тут ни при чем. Они говорят, что если Бог существовал бы, то Он, наоборот, помогал бы людям во всем, что те делают. Но, друзья мои, откуда вы это взяли? Бог установил свои законы не для того, чтобы их постоянно нарушали. И Он осудит грешников. Людям это не нравится. Им не нравится Бог-судья. Они, конечно, могут сами сотворить себе Бога по собственному подобию, если хотите, но святой Бог все равно существует. Может быть, вам хотелось бы, чтобы Он исчез, но Он не исчезнет. И Он будет судить нас за содеянные грехи. Послушайте далее 13 стих. «И узнаете, что я Господь, когда пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их, на всяком высоком холме, на всех вершинах гор и под всяким зеленеющим деревом, и под всяким ветвистым дубом, на том месте, где они приносили благовонные курения всем идолам своим». Я знаю, что многие замечательные иудеи пришли к Богу благодаря гонениям Гитлера. Многие в Европе стали верующими из-за этого. Мы нередко забываем об этом результате, и совершенно зря. Однажды я получил письмо от чудесной девушки, чьи родители погибли в газовой камере. Она писала, что именно это ужасное событие и привело ее к спасению. Через смерть родителей она признала необходимость полагаться на Бога, который имеет власть над земными силами, и обратилась к Нему с покаянием. Мы должны признать, что все происходит по воле Божьей, потому что Он свят. И если уж Бог не пощадил родного сына, но отдал его на смерть ради нашего спасения, то непонятно, почему грешники считают возможным уклониться от наказания. В прочитанном только что стихе есть такие слова. «Пораженные будут лежать между идолами своими вокруг жертвенников их на всяком высоком холме». Бог объясняет нам, за что Он осудит эту страну. Друзья мои, суд над землей Израиля продолжается. Многие говорят об Израиле так, словно там текут молочные реки с кисельными берегами.
Но не обманывайтесь, жизнь там вовсе не мед, и народ израильский пока еще не вернулся к Богу, а Бог по-прежнему намерен судить эту землю. Послушайте 14 стих. «И простру на них руку мою, и сделаю землю пустынею и степью, от пустыни Девлав во всех местах жительства их, и узнают, что я Господь». Я не знаю, как выглядит пустыня Девлав, но не так давно я проезжал между Иерихоном и Иерусалимом, и мне не хотелось бы покупать там земельный участок. Мне кажется, что если бы израильтянам не было нужно убежище, то они вернули бы эту землю арабам прямо сейчас. Кроме того, обратите внимание, что в прочитанном тексте еще раз звучит фраза «И узнают, что я Господь», указывающая на смысл и предназначение Божьего суда. В следующей, 7 главе книги пророка Иезекииля, к которой мы сейчас обратимся, записано второе послание Бога о суде над всей землей Израиля. Напоминаю, что в 5 главе Иезекииля речь шла о разрушении Иерусалима, но теперь в 6 и 7 главах пророчество касается уже всей страны. Иерусалим еще не разрушен, и хотя многие иудеи уже угнаны в рабство, достаточно большая часть народа Божия все еще живет на родине. Однако происшедшее не заставило их вернуться к Богу. Послушайте начало 7 главы, 1 и 2 стихи. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли». Иезекииль передает народу Израиля то, что сказал ему Бог. Первое послание, записанное в 6 главе, начинается точно так же. «Землю ждет суд, и этот суд, конечно же, касается живущих на этой земле людей. Земля Израиля и его народ всегда были взаимосвязаны в Слове Божьем». Здесь к пророчеству Иезекииля добавляется новый важный элемент – пророчество об окончательном уничтожении страны и города Иерусалима. Народ будет изгнан из страны, а город разрушен. Послушайте 3 стих. «Вот конец тебе, и пошлю на тебя гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои». На еврейском языке эти слова звучат как чудесные стихи и производят довольно сильное впечатление. Бог говорит Израилю: «Буду судить тебя по путям твоим». То есть суд Бога будет соответствовать преступлениям народа. Перед тем, как продолжить чтение, я должен задать вам один вопрос. Как вы думаете, насколько серьезно это преступление? Когда люди только на словах свидетельствуют о Боге, но не верят в Него. Достойно ли наказание ходить в церковь, но не быть спасенным? Возможно, этот вопрос вам уже неоднократно задавали, и вы отмахивались от него, как от надоедливой мухи. Но я хотел бы со всей ответственностью заявить вам, что это ужасное преступление. Я много раз говорил, что предпочел бы быть пигмеем из самого глухого африканского селения и молиться идолу, чем сидеть на богослужении в церкви, называть себя христианином, но при этом не знать Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Я не стану с вами спорить относительно того, как поступит Бог с этим пигмеем. Я знаю только, что даже в отношении этого человека у Господа есть свой, неведомый мне замысел. Но меня больше волнуют те члены церкви, которые на самом деле не спасены. Именно о такой ситуации пророчествует Иезекииль. И пророк со всей определенностью утверждает, что ответственность такого человека очень велика, потому что он слышал Слово Божье
и отвернулся от него. Чем больше человек слышал, тем больше ответственность. Я уверяю вас в этом. Послушайте, далее я прочту вам стихи с 4 по 9. «И не пощадит тебя око мое, и не помилую, и воздам тебе по путям твоим, и мерзости твои с тобою будут, и узнаете, что я Господь». Так говорит Господь Бог. Беда единственная. Вот идет беда. Конец пришел. Пришел конец, встал на тебя. Вот дошла напасть до тебя, житель земли. Приходит время. Приближается день смятения, а не веселых восклицаний на горах. Вот скоро и залью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои. И не пощадит тебя око мое, и не помилую. По путям твоим воздам тебя, и мерзости твои с тобою будут. И узнаете, что я Господь-каратель». Осмелюсь предположить, что это потрясающее место Писания знакомо очень немногим сегодняшним верующим. Кто-то скажет: «Ну, это же Ветхий Завет, это совсем другое дело». В Новом Завете все по-другому. Друзья мои, книга Иезекииля звучит еще очень мягко по сравнению с Откровением и словами Господа Иисуса Христа в 25 главе Евангелия от Матфея. Слова Иезекииля здесь не сравнить со многими более суровыми местами Нового Завета. И этим лишний раз подтверждается простой и непреложный факт. Бог Нового Завета тот же самый, что Бог Ветхого Завета. И Он в любом случае накажет грешников. В своей прошлой беседе я упоминал об одном юном еврейском рабби, который доказывал, что Бога нет, потому что никак по-другому не мог объяснить смерть 6 миллионов евреев в гитлеровских концлагерях. Я же хочу сказать прямо противоположное. Смерть 6 миллионов евреев должна быть предостережением для нашей церкви сегодня. Будет ли Бог судить нас? Да, будет. И неудивительно, что апостол Павел во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 11, написал такие слова: «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». Продолжаем чтение 7 главы, послушайте стихи с 10 по 14. «Вот день, вот пришла, наступила напасть, жезл вырос, гордость разрослась. Восстает сила на жезл нечестия, ничего не останется от них, и от богатства их, и от шума их, и от пышности их. Пришло время, наступил день. Купивший, не радуйся, и продавший, не плачь. Ибо гнев над всем множеством их. Ибо продавший не возвратится к проданному, хотя бы и остались они в живых. Ибо пророческое видение о всем множестве их не отменится, и никто своим беззаконием не укрепит своей жизни. Затрубят в трубу, и все готовится, но никто не идет на войну, ибо гнев мой над всем множеством их». Эти люди протестовали, они были пацифистами и не хотели воевать. Они отказывались сражаться за правое дело. И в результате их настиг суд. Пришли враги, и народ иудейский поневоле вынужден был отказаться от мысли о пацифизме. Честертон говорил, что наш век — это век пацифизма, но вовсе не век мира. И действительно, сегодня люди устали от войны, но пока не очистятся человеческие сердца, невозможен никакой мир. Бог говорит, что грешники не будут жить в мире. Исаия повторял это неоднократно в своих пророчествах. И пророк Иезекииль тоже говорит о том же самом. Послушайте 19 стих.
Серебро свое они выбросят на улицы, и золото у них будет в пренебрежении. Серебро их и золото их не сильно будет спасти их в день ярости Господа. Они не насытят ими душ своих и не наполнят утроб своих, ибо оно было поводом к беззаконию их». Граждане Америки слишком часто считают, будто всемогущий доллар способен решить все их проблемы. Они потратили миллиарды долларов на то, чтобы добиться мира во всем мире. В результате они ничего не добились, только очень много потратили. Конечно, удобно, когда у тебя есть деньги на карманные расходы. Однако проблемы таким образом не решить. Бог говорит здесь народу Израиля, что накопленное ими богатство не спасет их, и оно их действительно не спасло. В заключение нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам стихи с 20 по 22. «И в красных нарядах своих они превращали его в гордость и делали из него изображение гнусных своих истуканов, зато и сделаю его нечистым для них, и отдам его в руки чужим в добычу и беззаконникам земли на расхищение, и они осквернят его, и отвращу от них лицо мое, и осквернят сокровенное мое, и придут туда грабители и осквернят его». Да, друзья мои, таково ужасное описание Божьего суда. Но если вы хотите прочесть о несравненно более ужасающих временах, которые потрясут этот мир, откройте 18 и 19 главы Откровения. Там описывается разрушение центра всемирной торговли, символом которой был Вавилон. Кроме того, в этих главах рассказывается о времени, когда люди будут верить в один только большой бизнес и полагаться на одну только свою игру на бирже. В те дни аккуратные ребята в серых костюмах будут успешно вести свои дела, и правительство будет убеждать людей, что в стране все идет как надо. Но когда наступит установленный Богом срок, дела пойдут совсем не так, как надо. И когда этой стране понадобится избавление от бедствий последнего времени, ее не спасут никакие деньги. Итак, друзья мои, на этом мы заканчиваем чтение книги пророка Иезекииля на сегодня. Ждем вас на нашей следующей беседе. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.